дээг чүнгэ падайнаа. Укаваран камклутайнаа. Канкаха хампатуна канксутатайнаа. Дунтана касти хакет уна каранага китайнаа. Salve noja, uksaxwa, sahrasa, parte ina kayas kama hupa hal na katayna, kala lokreha nao. Ukawich o kani watayna, wakan gab aparane watayna, ukas uksaxar hal na kayas pa, ukama kulu pampa hal na katayna.